Сидигала рена сарат сидикомат джустара радио чами стара сука чита сара стара чами ста сикала я. Маси ди сарам ген кусим коринг бейби. Мангга ту сара стара ану бэ дэнгэ дэнгэ рожонг тэ сэнгэ лэнгуан колум коментар. Ата напи хубунги ди WhatsApp SMS телефона ди 08124560335. Кэгэ сара стара ген ая ди сапатран луар кота на тэ кэн хаватир я маси тия сангу пингкан суантан бейби ди на стриминг на стара радио чамис. Упамита чан кэдуа aplikasi Natiasa nga download di Play Store Star Radio Ciamis.